А я тони мира в 14:49. Перекем ту я ми текстон са радио. Ни ви хена кумила... Ой, лога си холи вану провинция униеса. Ни ви хена као кап делегаду вам пулян пака у Замбезия.